Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул.

Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и этому

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошему. Хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: В лес ходил? Факт. Костер разжигал?
3: Угу.
2: Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил?
3: Угу.
2: А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона. Во время беседы поднималась тема о проходящем в эти дни форуме двух государств. Секционные заседания прошли на 13-м форуме регионов Беларуси и России. В центре внимания экспертов – вопрос эффективности использования потенциала регионов. Яркий пример – программа «Один район, один проект». 26 июня на территории Могилевской области пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным». Его цель – предупреждение ДТП в результате нарушения скоростных режимов. Подписано соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничества между городами Бобруйск и Борисоглебск, Воронежская область. Этот документ подписан в рамках проводимого 13-го форума регионов Беларуси и России. В рамках марафона молодежи на территории микрорайона Киселевичи провели экологическую акцию «Скворечник». В полезной инициативе приняли участие учащиеся учреждения образования Бобруйска. Ребята повесили с десяток домиков для птиц, очистили от мусора территорию экотропы. 26 июня в 18 часов с площади Победы по улице Социалистической, Минской, Урицкого до Бобруйск-арены пройдет праздничное шествие «Сузорье кветок» участников Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». В 18:00 на главной сцене пройдет торжественное открытие мероприятия. По 28 число будет ограничено движение по улице Карбышева от Апермана до Минской. 26 июня до 6 вечера нельзя будет проехать по улице Комсомольской от Советской до Чангарской, а также по Московской от Советской до Чангарской. В этот же день в 18:00 будет недоступен проезд по Социалистической от Московской до Минской. 27 с 7 до 11 утра по улице Комсомольской и Московской от Советской до Чангарской, а также по Социалистической от Московской до Интернациональной. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: Добрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск.
1: Доброе солнечное утро.
0: Пятничное, самое замечательное, ура! А по-особому тепленькое, потому что перед выходными. Ну что, с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое утреннее шоу «Два в одном». Ну и мы начинаем, конечно.
1: Конечно же, у нас сегодня, как всегда, интересная тема. Мы решили поговорить про свой бизнес, собственно. Такие неожиданные идеи для бизнеса, которые...
0: Ты что удумал? Алло.
1: Мы решили открыть бизнес.
0: Да, мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки, да? Мы купим себе тапки. Короче, об этом и расскажем.
1: Ну что, кстати, вот многие современные стартапы строятся вокруг очень простых вещей. Например, вот специалисты отмечают рост интереса к персонализированным товарам, потому что люди вот хотят вещи, которые созданы именно под них.
0: Ага.
1: Ну, есть в этом что-то такое индивидуальное, что-то вот можно чем покрасоваться.
0: Но тут есть проблема, ты знаешь, когда ты делаешь что-то собственными руками, это берет много времени, много сил, а сегодня... В нашем дружественном Китае делают все гораздо быстрее и дешевле,
1: ну,
0: поэтому...
1: Ну да, но здесь уже больше идет про чека. Если ты хочешь что-то персонализированное, значит, это дорого.
0: Ну, да. Но, к сожалению, далеко не все это понимают.
1: Да.
0: Да. Поэтому, если вы собрались что-то делать и продавать, будьте готовы, что он будет говорить, что? Сколько?
1: Ну, кстати, ты знаешь, что авторские духи вот сейчас набирают оборот? То есть именно ты сам придумываешь какие-нибудь...
0: Интересно.
1: Там соединяешь ароматы, но мне нельзя такое доверять.
0: Да, да.
1: Такое там сочиняю.
0: И вот этого нальем, и этого нальем. Ну что, еще востребованы товары для домашних животных. Сегодня питомцев многие считают полноценными членами семьи. Для них шьют одежду, делают лежанки, игрушки и даже праздничные аксессуары.
1: Ну вот ты знаешь, как будто бы я далека от этого.
0: Ты знаешь, я был связан с человеком, который... торговал этими штуками всеми для домашних животных. Uh-huh. Очень востребовано.
1: Да?
0: Особенно одежда, это прям вообще что-то, я был в шоке.
1: Ну, это для маленьких вот собачек, которые там норснут, может быть.
0: В смысле? А какой-нибудь огроменный бульдог в такой пуховике идет, такой с цепью на шее.
1: Ну, кстати, интересный факт, что психологи говорят, люди охотнее выбирают товары, которые помогают подчеркнуть индивидуальность. Поэтому ручная работа по-прежнему будет в тренде, наверное, очень долгое время. И детские, вот опять-таки, бантики, заколочки, вот эти вот все аксессуары. В общем, вот это тоже пока еще
0: да.
1: На пике.
0: Ну, опять же, вопрос пока только в том, что далеко не все готовы платить за вот индивидуальный подход и ручную работу. Никто не понимает, что ручная работа – это все-таки ручная работа. И даже один и тот же цветочек или ту же заколочку, она будет сделана по-разному, потому что, ну, невозможно создать одинаково. Это не машина, не станок какой-нибудь.
1: Да.
0: Еще эксперты отмечают интерес к экологичным решениям. Например, многоразовая сумка... сумкам, чехлам, органайзерам и другим полезным мелочам для повседневной жизни. Не теряет популярности индивидуальный пошив одежды, причем не обязательно сложно. Иногда люди ищут мастеров, которые могут создать удобную вещь по конкретным пожеланиям. Ну вот у меня проблема с индивидуальными вещами. Я настолько часто меняюсь в размерах, что как будто бы не заработаю я столько денег.
1: Ну, кепку можешь.
0: Кепку могу.
1: Вот. Уже хорошо.
0: Главное, чтобы мозг не распух, да.
1: Перчатки или носки тоже, чем тебе.
0: Ну,
1: как вариант.
0: Ну, набросала уже. Ты что собралась делать, алло? Замшить собралась, что ли? Ну что ж, вот такой вот у нас интересный сегодня будет разговор. Естественно, у нас еще гороскопчик в этом часу.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну и, конечно, хитрость дня. Поэтому мы начинаем. Включайте свой приемничек погромче, заваривайте кофеек. Поехали.
2: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, а мы, как Сашка Ли, ничего разделять не будем. Разделим только на группу.
2: Все как есть. Да, прочитаем и все. Итак, овны, сегодня вам стоит довериться своей интуиции. Она поможет принять верное решение.
1: Телец, вас может ждать приятная встреча или разговор, который поднимет настроение.
2: Близнецы, день благоприятен для новых знакомств и обмена интересными идеями.
1: Итак, рак, постарайтесь уделить больше внимания себе и своим желаниям.
2: Львы, ваше обаяние поможет легко расположить к себе окружающих.
1: Девы, сегодня лучше сосредоточиться на одном важном деле и довести его до конца.
2: Весы, вам стоит найти время для отдыха и приятных мелочей.
1: Скорпион, день подходит для решения вопросов, которые вы давно откладывали.
2: Стрельцы, не бойтесь проявлять инициативу, она может привести к неожиданно хорошим результатам.
1: Козерог, сегодня ваше терпение и спокойствие окажутся особенно полезными.
2: Водолеи, вас могут вдохновить новые идеи или интересные люди.
1: Ну а у рыб благоприятный день для творчества, общения и небольших приятных перемен.
2: Ну вот такой вот гороскопчик.
1: А мы слушаем такую же хорошую музыку и скоро совсем к вам вернемся.
0: Сделано в

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Итак, а мы продолжаем. Мы насобирали для вас интереснейших всяческих фактов. Ну-ка, Юля, жги.
1: Для бизнеса, собственно.
0: Бизнес.
1: Итак, первое, что многие, вот факт такой, многие успешные проекты начинаются с обычного увлечения.
0: Кстати, да.
1: Да, вот я согласна. Я видела даже в социальных сетях одну девочку, которая просто себе там браслеты делает из разных там каких-то камушков, все. Она стала это показывать, просто снимать, вести такой свой блог, и потом у нее стали заказывать.
0: И такие, продай браслет.
1: Да. И она делает тоже индивидуально, это вот это вот все, в общем.
0: Круто,
1: да. Ну, кто-то делает еще свечи для друзей, кто-то шьет игрушки тоже. А потом уже не только для друзей,
0: понимаешь? Да. Ну, почему? Тоже покупатели, тоже друзья, считай. Ну, да, сегодня, во-первых, очень много всяких, если раньше там сделать свечу, как, что. А сейчас, пожалуйста, заходишь на любой маркетплейс, и тебе там все составляющие расскажут, покажут на Ютубе, покажут, как делать. И да, ну и вообще говорят, хобби, если ты увлекаешься своим хобби, а это хобби тебе приносит деньги, то ты, считай, не работаешь. Занимаешься любимым делом.
1: Мне кажется, что по-любому работаешь.
0: Да, когда тебе никогда хочется, а когда надо, даже хобби надо позаниматься, это уже начинает напрягать немножечко. Ну что, лежанки для животных, ручной работы покупатели тоже ценят. И ценят вещи, которые выглядят уютно и сделаны с душой. Ну, правда, мы когда вот своими руками делаем, мы как-то все-таки душу складываем, чтобы то ни было. Есть какая-то...
1: А если котик еще какую-нибудь там лежаночку, да, ну, конечно.
0: А котик увидел, что? Мне такая лежанка, ура, ура, ура! Ну и изготовители детских бантиков и заколок. Родители любят подчеркивать индивидуальность ребенка. Да.
1: Ну что еще, подарочные боксы. Вот тоже людям нравится получать уже готовые решения для праздника. Ну, есть такое, да, кстати. И на разных там маркетплейсах наших тоже вот эти вот уже боксы. И это не какой-то там завод, а действительно люди дома тоже сидят.
0: Ну, мне немножко непонятно. Я вот такой человек, я, в принципе, люблю дарить подарки. Я всегда как-то трепетно отношусь, подумаю, что человеку может понравиться, что
1: ему подарить. Ну, боксы же разные по наполнению есть. Ты уже подумал, считай.
0: Ну, тоже верно.
1: Один из 10 выбрал, чем тебе.
0: Подарил, там человек открывает, и такой сам в шоке. Ничего себе, нужно было себе взять.
1: Ну что еще, говорят психологи, отмечают, что спрос на товары для уюта растет в периоды стресса. Например, это те же ароматические свечи. Но я их не люблю, кстати, ароматические свечи. У меня есть две штуки дома, пылятся там. Там
0: пахнут.
1: Слой пыли.
0: Где-то в углу там стоят, пахнут.
1: Я вот, кстати, не понимаю людей, которые видят вот эти вот романтические ужины, делают всю квартиру, там заставляют этими свечами. А дышать чем? Мне не хватает воздуха сразу. Я все открываю.
0: Еще и разного запаха, там вообще все смешано.
1: Такое себе.
0: Да. Ну, говорит, что натуральное мыло. Покупатели все чаще интересуются составом продукции.
1: Или мыло в виде еды.
0: Да.
1: Кстати, вот этого тоже не понимаю.
0: Да, на какой-нибудь пиццей, да, намыливаешься.
1: Так они же сейчас там вообще любят там какой-то банка, допустим, с огурцами. А это мыло какое-то вообще.
0: Ну, это вообще, мне кажется, для красоты больше делается. У меня вот мы были в одном из мест, и там в виде динозавриков, такие, значит, дракончиков. Мыло, оно в такой коробочке, ну, ты же не будешь им мыться, в конце концов. Так, ну,
1: поставим. Вот тогда, тем более, не понимаю, для чего копить.
0: Для запаха.
2: Радио без тормозов.

0: сделано в Беларуси.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Сделано в Беларуси.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мы пока газовать не будем, немножко притормозим, расскажем вам немного интересных фактов дня и все, да. Опять пойдем газовать.
1: Чуть-чуть похитрим и расскажем вам некоторые хитрости. Итак, поставьте деревянную ложку поперек кастрюли с кипящей водой. Это поможет предотвратить быстрое убегание пены. Деревянную ложку.
0: Деревянную. Господи, я прям сколько про людей, бабушку свою,
1: да,
0: вспомнила.
1: Сколько людей. Я сразу анекдот вспоминаю, когда ложкой по лбу дали, как вспомню, да, наш бесит.
0: Да. Ну, такое. Итак, храните зелень в контейнере с бумажным полотенцем. Так она дольше останется свежей.
1: Это, кстати, да, это проверено.
0: Пробовал?
1: Да, да, да. Нет. Заматываешь укропчик в бумажное полотенце, в морозилку, и прям свежачок. Mm-hmm. Потом достаешь супчик, так, и все.
0: А
1: работает.
0: Я сразу тогда нарезаю смысл.
1: А зимой? Или у тебя зимняя
0: есть? Ну смотри, вот, ты взял свежую зелень. Быстренько измельчу ее в контейнер и в морозилочку. Все.
1: Ну, она комом становится?
0: Нет.
1: Не? Кирпичом?
0: Нет.
1: Ну, значит, я не так мельчу.
0: Ты просто не плачь.
1: Если обувь натирает, слегка прогрейте проблемное место феном и наденьте ее на плотный носок. Материал станет немного податливее. Я думал, ногу прогреть. Там мозоль ты там феном.
0: Кстати, говорят, еще можно духами какими-нибудь тоже попшикать, походить, и оно как будто бы там немножко разнашивается, или как это сказать.
1: Будем знать.
0: Да. Чтобы быстрее найти потерявшийся мелкий предмет, посветите фонариком вдоль пола. Тень может заметить даже маленькую вещь.
1: О, кстати, да. Интересная идея. Но перед нарезкой мягкого сыра подержите нож под горячей водой. Кусочки получаются аккуратнее. Это да, кстати.
0: Да, это да. Особенно, если мы говорим про плавленый сыр. Там вообще...
1: Я мед, когда ложу, я сначала мед окунаю в горячую чашечку с чаем, а потом...
0: Торт тоже, допустим, я же так, с такими сухими прослойками, то же самое. Горячую воду, да, и хорошо нарезается.
1: Будем знать.
0: Ну и если нужно быстро очистить микроволновку, поставьте внутрь чашку воды с лимоном на несколько минут. Пар размягчит загрязнение.
1: О, интересно. Прям сегодня очень много интересных хитростей. Это мне было 40 лет, когда я об этом узнал. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Надеюсь, что вы все запомнили. Впереди нас ждут новости, и мы к вам вернемся уже в следующем часу.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: ООО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, операторов станков ЧПУ, операторов ПТС, перезарядчиков сборных станков, электромонтеров и других. Обучение на месте. Заработная плата до 3200 рублей. Полный соцпакет. Телефон плюс 375 225 41 00 28.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком. Комбай.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома. Дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,21, за 100 российских дают 3,77 белорусских. В Беларуси запустят новое производство кухонных столешниц и ДСП. Часть оборудования уже закуплена, заключены контракты на следующую партию. Также предприятие планирует расширить выпуск древесно-стружечных плит и в этом году собирается начать производство нового завода по их производству. Мощность фабрики достигнет 600 тысяч кубометров в год. В Беларуси упростили оформление спонсорской помощи. Теперь для одобрения благотворительной сделки организациям достаточно предоставить проект договора, а руководителю госоргана выпустить приказ вместо личной подписи на документе. Новые правила призваны существенно ускорить процесс оказания безвозмездной поддержки. Портрет актрисы Брижит Бардо выставят на торги за почти 1,5 миллиона долларов. Полотно было написано нидерландским художником в 1959 году. Причем холст с изображением актрисы считается одним из ключевых произведений автора. В июле аукционный дом планирует показать картину в Монако, а продавать ее будут в Париже в октябре. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,21, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 15 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 73 доллара 82 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. 9 часов на наших часах в студии Юли Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы беседуем сегодня. О чем же мы беседуем сегодня?
1: Про разные бизнесы.
0: Вот так вот.
1: Прибыльные,
0: мы будем делать
1: неприбыльные.
0: Бизнес.
1: Да, в общем, обсуждаем все. Вот, например, блокноты ручной работы. Тоже вот как бы кто-то делает. Я как-то даже не задумывалась, что я хочу блокнот ручной работы.
0: Ну, слушай, у меня супруга, у нее столько блокнотов, она постоянно все записывает. И... А я что, в цифровом виде не записываю, что, в общем, просто забываю.
1: При том, что сейчас их так уже усовершенствовали, там есть разные. Вот и что ты сегодня будешь делать, и вот тебе денежку нужно отложить, сколько там тебе нужно. Там, вот, ну, все, что там только можно. Закладочки разного цвета. Но я очень неорганизованный человек. Мне хватит одного листа А4.
0: Да. Ну что, декор для детских комнат. Родители готовы выкладываться в красивое пространство для ребенка. Это правда.
1: Ну, конечно, конечно.
0: На самом деле мы реализуем свои какие-то детские мечты.
1: Вот, только хотела сказать, да, не для детей, для себя.
0: Раньше не было такой возможности, а сейчас, слава богу, все дешево и доступно, и поэтому, да.
1: Домашняя выпечка по индивидуальным заказам. Ну, конечно, слушай, это торты, вот все вот это.
0: Да и вообще вот это вот, знаешь, есть много... которые готовят прям на сколько-то там персон, прям бутербродики,
1: кстати,
0: закуски.
1: Да, на канапешечки вот это.
0: Ну,
1: вот
0: то есть, да, стоит денежку, конечно же, не бесплатно, но если ты хочешь организовать праздник,
1: ну,
0: не заморачиваться.
1: Ну, и ты представь, сколько нужно потратить.
0: Это тебе не нужно целый день стоять готовить. Тебя привезли готовенькое, и все. Вот. Ну что, создание праздничных фотозон, желание делиться красивыми фотографиями никуда не исчезает.
1: Угу. Кстати, ну это сейчас у нас прям вообще актуально.
0: Да,
1: особенно,
0: да,
1: если мы берем там свадьбу, либо корпоративы, там день рождения, конечно.
0: Да, да. Это прям
1: еще,
0: круто.
1: Знаешь, тоже модно живые цветы. Тоже украшают, все так, ну, очень круто. Авторские кружки. Даже вот обычный предмет становится такими интересными благодаря, ну, необычной идее.
0: Да. Изготовление календарей, опять же, людям нравится видеть на них свои фото и памятные моменты.
1: Ой, нет.
0: Не, но я вот с разных путешествий или с разных этих самых, я бы сделал, почему нет.
1: Календарь каждый день видит свое лицо, и каждый месяц разное.
0: Да. И не везде довольное, да?
1: Нет. Итак, роспись одежды. Тоже такая вот индивидуальная.
0: Да, это круто. Особенно вот куртки бывают расписывают, там всякие старые джинсовки расписывают. Прям выглядит это классно.
1: А я-то, знаешь, вот люблю минимализм в одежде. Мне как будто бы я всегда ищу, где меньше всего надписи.
0: Ну, ты просто не относишься к той субкультуре, которая носит. Тебе бы косуху там расписать, бы все было бы. Какой-нибудь Харлей вперед. Выращивание микрозелени. Все больше людей интересуется здоровым питанием. Это, кстати, да.
1: У нас даже по городу, если пройдешь, вот видно сразу розовые вот эти вот лампы, которые способствуют...
0: Росту микрозелени. Да. Да.
1: Поэтому, ну, почему бы и нет, слушай, нормально. Да. И сэкономить можно.
0: Да, и продать, опять же, и заработать даже.
1: Да, даже для себя.
0: Да,
1: заготовить, вот лето пока, нормально.
0: Очень полезная штука, на самом деле, в салатике.
1: Сейчас даже есть, кстати, такие маленькие горшочки, помидорчики уже такие, типа декоративные, черри. И нормально, зачем тебе огород? В квартире можно и огурчики, и помидорчики, все как надо.
0: Да, но я столько ем салата, что мне как будто бы не хватит такого маленького кустика.
1: Но у тебя есть балкон?
0: Да.
1: Ну вот.
0: У меня есть огород даже. Поэтому я по максимуму все ращу. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, 5 минут этикета.
1: Погода. Тоже расскажем примерно.
0: Ну и, конечно же, новости. Поэтому погнали. Остаемся с нами на 95.4.
2: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Итак, мы продолжаем. У нас некоторое количество примет, поэтому внимание, слушаем.
1: Итак, в этот день, кстати, начинали сеять гречиху наши предки. Вот так вот. Поэтому, если утром много росы, ожидали хороший урожай.
0: Вот так. Паук, если сидит в центре паутины, к сухим дням. Собака катается по траве к дождю или грозе.
1: Не знаю, что так. Паука не видя, а паутины только дома.
0: Но собака! Что творит?
1: Сильный аромат луговых цветов с утра предвещает дождь. Ну, не надо дождь. Зачем?
0: Да и луговые цветы у нас не растут.
1: У нас только вот фестиваль «Унок дружбы» начинается. Зачем нам это дождь?
0: Вот именно. В этот день было принято угощать нуждающихся гречневой кашей на удачу. Считалось, что жалобы на жизнь 28 июня могут притянуть новые неприятности. Поэтому не жалуйтесь.
1: Да, на все хорошо.
0: Жалуйтесь молча.
1: Просто плачьте.
0: Да. Ну, а мы что, двигаемся дальше?

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну, а мы любим что? А мы любим наш прекрасный город. А все почему? Да потому что начинается сезон праздников, как минимум в этой неделе. Мы просто будем кайфовать эти выходные. Прекраснейшие.
1: Да, во-первых, у нас сегодня же с 5 вечера уже начинается шествие. Праздничное шествие, поэтому...
0: Ты так сказала, как будто сейчас с 5 вечера и до послезавтра.
1: С 5 до 6, но все равно, слушай, ну здорово же.
0: Ну, как обязательно, я в прошлом году видел, а обязательно стоит прийти, потому что наши гости в своих национальных костюмах с флагами, ну, это очень круто. Очень
1: да,
0: круто
1: посмотреть, сколько... Во-первых, кстати, стартуем это с площади Победы, тут вдруг кто-то не знает.
0: Да, да. И идем прямо до дворца, собственно,
1: хоккейного. Да, да, да, да.
0: Ну, еще 26-го с 7 до... 6 вечера будет ограничено движение по улице Комсомольской от улицы Советской до улицы Чангарской, а также по улице Московской от улицы Советской до улицы Чангарской.
1: Да. Ну, с 25-го, кстати, по 28-е число тоже будет ограничено движение по улице Карбышева от улицы Апермана до улицы Минской.
0: Угу. Ну, и еще что, с 27-го числа, да?
1: Угу.
0: С 7 утра до 11 будет ограничено движение по улице Комсомольской. По улице Комсомольской, улице Московской, от улицы Советской до улицы Чангарской, а также по улице Социалистической, от улицы Московской до улицы Интернациональной. Ну, в общем, все как обычно, в принципе, в центре города будут ограничены для движения, собственно, парадов, всяческих там шествий и праздничных
1: праздников. Если вы уже забыли, то обязательно заходим в наш телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйск». Там у нас, кстати, программа нашего фестиваля будет подробная по дням, да, где, что, когда. Ну и, конечно же, где, что перекрыто, тоже будет.
0: Так что и не забываем подписаться.
1: Итак, другие новости тоже с Беларуси для вас собрали. Например, в Мозыре подросток вот выгуливает удава. Как тебе?
0: Нормально. Нормально. Удав Семен, да?
1: Нет, у него другое имя. Его зовут Султан.
0: А, Султан. Иностранец.
1: Хозяин рептилии, вот 12 лет, 12-летний мальчик, Влад его зовут, ему подарили, собственно, этого питомца. Ну, такое себе.
0: И такие. Иди гуляй теперь с питоном.
1: Родители, наверное.
0: Да, да, да. Мальчик, ты что гуляешь со шлангом? Это не шланг, это питон.
1: Ну что, вот мальчик рассказывает, что Влад, удав, точнее, ручной такой. Все хорошо, покладистый. Ну, с характером немножко.
0: Дрессированно, вот. Сидеть, себе, стоять, да, там команды выполняют, да?
1: При том, что знаешь, что узнала? В Беларуси держать удава в квартире можно, но если животное не больше 4 метров.
0: Угу.
1: А у него удав 1.5 метра, поэтому вот он так говорит, он еще маленький.
0: Да, удавенок такой.
1: Ну, чуть меньше мне ростом.
0: Меня другой вопрос интересует, к туалету приучен или нет?
1: Приучен.
0: Да, интересно, конечно, интересно. На самом деле говорят, что рептилии, они не привязываются к своим, собственно, хозяевам. И я когда слышал историю, девочка рассказывала, у нее тоже какая-то змея, и она всю жизнь думала, что вот ей в постель залазит змея и вдоль нее ложится, и так это мило, так это хорошо. Потом почитала, что выясняется, что змея просто смотрит, сможет ли она съесть хозяйку или нет.
1: Да.
0: Вот такого вот змеи есть прикол, да.
1: Но вообще я не люблю вот всех вот этих холодных.
0: Да, да, да, хладнокровных, бесчувственных змей. Ну, к другим новостям, кажется, дело идет к покорению температурных рекордов. Беларусь готовится к пику аномальной жары. Предварительно его нужно ждать 29 июня. При этом прогнозы по жаре все смелее. Ожидается до +37 до +39.
1: Ну, такой вот, себе. Поэтому... Ну, и на выходные вообще, вот говорят, уже жарко. Очень
0: поэтому, ну, предостерегаемся. Берем с собой водичку, шапочки.
1: Панамки, да.
0: Да, и гуляем с удовольствием, наслаждаемся праздниками. Ну, а мы что? Мы двигаемся дальше. Слушаем хорошую музыку, поэтому оставайтесь с нами на Zephyr FM на 95.4.
2: Сделано в Беларуси.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В России запустили производство кроссовера Gelant J7 по полному циклу со сваркой и окраской. Автомобиль адаптирован к российским условиям, имеет усиленную антикоррозийную защиту и полный зимний пакет опций. Базовая переднеприводная версия с турбомотором 1,6 литра мощностью 150 сил и автоматической коробкой передач будет стоить около 37 тысяч долларов. Модификация с аналогичным двигателем и расширенным списком оборудования обойдется в 40 тысяч. Полноприводный кроссовер мощностью 186 сил с комплексом водительских ассистентов будет доступен за 44 тысячи.
1: Про машины для людей.
2: Чанган анонсировал старт продаж последовательно гибридного кроссовера Daypal S07, который получит усиленную антикоррозийную оцинковку и полный зимний пакет. Новинка мощностью 238 лошадиных сил способна разгоняться до сотни за 7,7 секунды, а ее батарея емкостью 32 кВт обеспечивает до 174 км пробега на чистой электротяге. Гарантия на автомобиль составит 5 лет или 150 тысяч км пробега, а на тяговую батарею 8 лет.
1: Дай газу!
2: На аукционе Meizu выставляют редчайший кабриолет Dual Chia 1957 года выпуска, созданный на базе агрегатов Dodge и Chrysler. Из-за сложного производства на двух континентах шасси везли из США в итальянское ателье Chia и обратно. Было выпущено всего 117 машин. До наших дней сохранилось чуть более 30 экземпляров, которые в 1950-х годах ценились звездами масштаба Франко Синатры. Данный раритет оснащен оригинальным 5,2-литровым мотором V8 Hemi мощностью 230 лошадиных сил. По прогнозам экспертов, стоимость лота на торгах составит не менее 250 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Итак, а мы благополучно продолжаем. И сейчас напомню вам немножечко некоторые моменты этикетика, чтобы вы себе знали.
1: Этикет туриста. Да. Всем нам пригодится, как раз лето, все мы путешествуем
0: вот
1: где-то.
0: Поэтому уважительно относитесь к местным святыням и памятникам. Даже если место кажется вам обычной достопримечательностью, для других оно может иметь особое значение. Это факт, кстати.
1: Да. Также, ну, наверное, база, не оставляйте после себя мусор. Чистота общественных мест зависит от каждого из нас.
0: Слушай, вот по этому поводу меня так тронул один момент. Я не помню, на каком из чемпионатах где-то в России происходил какой-то мировой чемпионат. И насколько японцы, вот они, вот это прям бросилось в глаза, это форсилось в интернете, насколько японцы прям в этом плане очень ответственны. Они прям с пакетами, со своими большими мусорными приходили,
1: да,
0: и прям в весь стадион вообще ходили, убирали. Вообще, это для меня был шок. Ну, как бы наши белорусы тоже очень-очень опрятные и аккуратные, и, ну, это прям вызывает гордость, да-да. Ну, прям это форсилось настолько, они там толпой, как муравьи пошли убирать. Это база, да, это как бы, ну, должно быть у всех у нас. Вот. Благодарите за помощь и обслуживание. Простые слова благодарности всегда производят хорошее впечатление. Ну, это тоже. Я же думаю, что на английском выучить слово thank you не так сложно.
1: Да и нам бы тоже не помешало вообще. Друг другу, да?
0: Да, да.
1: Мы все равно все работаем в той или иной сфере.
0: Я не знаю, я вот 100%. 100%. То есть я даже в любом магазине, где бы я ни был, что бы я ни был, даже это для некоторых людей непривычно, я всегда поблагодарю, пожелаю хорошего дня. И сразу видишь улыбку у человека, он как-то даже расслабляется, как немножко тепло.
1: Конечно, сразу настроение. Если комплимент сделать, все, день удался.
0: Хорошего дня вам, сынок. Ошибательная кассирша.
1: Главное, чтобы жены не было рядом.
0: Да.
1: С уважением относитесь к местной кухне тоже. Да. Даже если блюдо вам, ну, не понравилось, не стоит громко его критиковать.
0: Ой, а я обожаю за границей. Нет. Пробовать. Я считаю, что я за границей вообще люблю поесть. Люблю повеселиться, как говорится, особенно поесть. И за границей всегда пробую местные блюда. Ну и даже не воспринимаю это как-то как вкусно или невкусно, а всегда воспринимаю это с каким-то интересом, с чем-то новым. Да? И для меня вот две критики. Я ел бы это, готовил бы себе дома или нет. Но неуважительно, когда фу, как вы это едите, ну такого вообще, ну это как бы некрасиво.
1: Ну да, согласна.
0: Минимум. Не мешайте другим наслаждаться отдыхом. Громкая музыка, шумные разговоры, навязчивое поведение редко вызывают симпатию. И так, потом, кстати, потом предвзятое отношение начинается к нации, ко всей, поэтому не забывайте, что вы представитель той или иной страны.
1: Да. Держите тоже личные вещи при себе, не занимайте лишнее пространство. Вот так вот.
0: Да, помните о вежливости при обращении за помощью. Улыбка и доброжелательный тон часто помогают лучше любых слов.
1: Да, ну, вот собственно, так. Вот такие вот советы.
0: Да, поэтому путешествуйте, пожалуйста, на здоровье, но с немножечко с этикетом. А мы продолжаем, слушаем новости и вернемся к вам совсем скоро.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В эти дни проходит 13-й форум регионов союзного государства. Сегодня председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями госорганов стран-соседок. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, локальных ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов, которая развернется на площадке выставочного центра «Белэкспо».
0: Город.
1: В Бобруйске обустроена новая локация для летних вечеров. Лаунж-зона на Социалистической полностью готова. Зона отдыха получилась уютной. Установлены удобные новые лавочки, работает стильное вечернее освещение, а вокруг посажены свежие цветы и маленькие туи.
0: В мире.
1: На юг Тайваня обрушился тайфун. Череда штормов и мощных ливней вызвали сильные наводнения. Приостановлена работа местных предприятий, отменены занятия в школах. Центральное управление погоды прогнозирует продолжение сильных осадков. Велика вероятность новых затоплений и оползней.
0: Вот это да!
1: Китайский зоопарк ищет человека на роль медведя за 15 тысяч долларов в год. Там нужны сотрудники, которые будут ходить в костюмах черных мишек и общаться с посетителями без слов. Смена длится 6 часов, выходных 4 дня в месяц. Уставшим косолапым разрешают лечь и мечтать, а энергичным – танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Итак, а мы продолжаем. Уже 10 часов и 5 минут, собственно, мы вещаем.
1: Не 10 часов мы вещаем, не пугай людей.
0: Они бы столько не выдержали, думаешь?
1: Думаю, нет. Надоели бы уже.
0: Итак, Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее, бодрейшее шоу 2 в одном. Мы сегодня беседуем про бизнес. Бизнес, бабочки, бабулечки, бабулесики. Какой же бизнес замутить, все-таки мы сегодня обсуждаем.
1: Вариантов вам накидаем.
0: Итак, свадебные букеты, раз. Они удивляют и сильнее, чем обычные цветы на самом-то деле, потому что, ну, подход, опять же, с душой.
1: Ну, съедобные букеты, знаешь, есть еще из там колбас разных делают, сыр. Вот
0: что? Почему мне никто до сих пор такой не дарил?
1: А я не хочу себе такого. Мне кажется, что если колбасу не могу...
0: В смысле, розочку из сала? Ну ты че?
1: Ну, сувениры вот с символикой города, это нужно.
0: Да, это нужно. Особенно, если ты с этого города приехал и не привез магнитик человеку, который его собирает. Будешь наказан. Создание интересных картин. Искусство становится доступнее на самом-то деле.
1: О, вот это моя тема. Да, я люблю картины по номерам. Да, все. Вот там что? Что там еще есть какой-то? Алмазные мозаики.
0: Да, ой, тоже прикольно. Ты знаешь, я недавно заказал. Заказал, она пришла, и все, слава богу. Короче, ты свою фотографию вставляешь на сайт, и они тебе по твоей фотографии сделают алмазики, и она приходит, и твоя фотография... Вообще такая штука классная, обалдеть.
1: Ну что еще, производство ежедневника. Вам как-то говорили, да?
0: Да.
1: Да, ну, может быть.
0: Фотоальбомы ручной работы, и люди любят сохранять воспоминания. Кстати, да, немножечко это отходит, устаревает, но я все же считаю, что да, в фотоальбомах фотографии сохраняются гораздо лучше, чем в телефонах там и где-либо. И как-то пересматриваешь. Мне нравится в кожаном переплете такие классные, как книги. Круто.
1: Да. Ну, авторские открытки еще как тебе?
0: Да, авторские открытки, да.
1: Прям это на... когда у самого фантазии не хватает, там, или хватает только на счастье и здоровье.
0: Да. Ну, или, например, открытки те, которые дети тебе нарисуют, там, какую-нибудь каляку-маляку. На самом деле, почему? Сохранятся они потом чуть ли не на всю жизнь. Ну, и мини-флорариумы. Растения делают пространство живее. Да, кстати, тоже новая фишка прикольная.
1: Кстати, да.
0: Ну что, в этом часу у нас, кроме всего хорошего, еще гороскопчик.
1: Новости тоже будут.
0: Поэтому оставайтесь с нами на 95.4. Погнали.
2: Радио Зефир.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну и гороскопчик, конечно же, для тех, кто сегодня пропустил. Сейчас повторим.
3: Да, овны, сегодня вам стоит довериться своей интуиции. Она поможет вам принимать верные решения.
2: Тельцы, ну а вас может ждать приятная встреча или разговор, который поднимет настроение.
3: Близнецы, день благоприятен для новых знакомств и обмена интересными идеями.
2: Раки, постарайтесь уделить больше внимания себе и своим желаниям.
3: Львы, ваше обаяние может расположить к себе окружающих.
2: Девы, сегодня лучше сосредоточиться на одном важном деле и довести его до конца.
3: Весы, вам стоит найти время для отдыха и приятных мелочей.
2: Скорпионы, день подходит для решения вопросов, которые вы давно откладывали.
3: Стрельцы, не бойтесь проявлять инициативу, она может привести к неожиданно хорошим результатам.
2: Козероги, ну а ваше терпение и спокойствие окажутся особенно полезными сегодня.
3: Водолеи, вас могут вдохновить новые идеи или интересные люди.
2: У рыб сегодня благоприятный день для творчества, общения и небольших приятных перемен.
3: Ну, рыбам тогда можно и про бизнес уже подумать, вон
2: вот
3: сколько
2: так
3: вариантов накинули.
2: Поэтому, рыбы, ныряйте в этом море всяческих возможностей. Погнали.
1: Сделано в Беларуси.

0: Итак, немножечко новостей вам в ленту, чтобы вы знали, что вообще в мире происходит. Вот, в США перевернулась фура, внутри которой находилось 2 миллиона пчел.
1: Ой, такой себе.
0: Бедный водитель, я вам так скажу. Они, наверное, него, ты чё, ты не дрова везёшь?
1: Они могли бы просто всем роем, мне кажется, назад все починить.
0: Его.
1: Ты о чём?
0: Итак, в Техасе произошла авария, в результате которой многотонная фура оказалась перевернута. Перевозила машина пчел, пчелиные ульи, которые были повреждены в результате ДТП. Из-за этого сотни тысяч насекомых оказались на свободе. Некоторые пчелы сразу же облепили находящиеся поблизости деревья. Власти призывают местных жителей, чьи дома находятся рядом с местом ДТП, не покидать свои жилища. Над разрешением этой ситуации уже работают специалисты. Они подготовили для пчел новые ульи. И такие, гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Домой. На такие молодцы по ульи подготовили. Они, вот, ну, красавцы, да. Вот, ну вот такая вот ситуация.
1: Но они такие, приходите, да, гости дорогие.
0: Да. А пчелы, я представляю, в каком шоке пчелы. В принципе, для них переезд, вот еще движение для стресс, всех животных, да, стресс. А когда еще и перевернулась фура.
1: Они... А прикинь, они всем роем назад полетели,
0: да,
1: домой.
0: Да. Ура, свобода!
1: Так, ну что, летнее солнце не всегда спасает от дефицита витамина D. Вот так вот. Ученые проверили почти 300 жителей Северной Британии и выяснили, у пожилых людей его уровень может оставаться низким круглый год.
0: Вот так. Ну, кстати, да, я тоже это слышал, и капли там прописывают специально с витамином D.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Более половины участников старше 65 лет имели недостаточный уровень витамина D, а среди взрослых из этнических меньшинств с более темной пигментацией кожи показатель оказался выше. Mm-hmm. Даже вот такие вот солнечные месяцы.
0: Вот так вот. Ну... Капаем капельки витамина D, не помешает.
1: Потому что что? Потому что, вот, говорят, одними прогулками, собственно, ты-то не поднимешь этот уровень, да, витамин
0: D. И даже если загорать, то это тоже не факт.
1: Ну, да. Загорать тоже нужно уметь с умом, так сказать.
0: Да. Зоопарк в Китае ищет сотрудников, которые будут ходить в костюмах черных медведей и общаться с посетителями без слов. За такую работу обещают 100 тысяч юаней в год, около 15 тысяч долларов. Смена длится 6 часов, выходных 4 дня в месяц. Уставшим медведям разрешают лечь и мечтать, а энергичным танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу. Вот так вот.
1: Ну, что я могу сказать? К пятнице я тоже уставший медведь.
0: Да.
1: Почему бы мне это не
0: забиваюсь в берлогу, да?
1: Да уж. Ну что, почему почти невозможно пощекотать самого себя? Вот так вот я узнала этот вопрос. Итак, дело не в силе прикосновения, а в том, что мозг заранее знает, чего ожидать.
0: Ага.
1: Ты понимаешь, когда мы двигаем рукой, нервная система предсказывает будущее ощущение и приглушает реакцию еще до того, как она станет заметной. Поэтому собственная щекотка воспринимается как обычное касание.
0: Просто почесался. Да, вот так вот, поэтому себя пощекотить не получится. Ну, я не знаю, я щекотки не боюсь даже от чужих людей. Я как бы заранее...
1: Мой
0: мозг предсказывает заранее, когда меня кто-то хочет пощекотать. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас хорошая музыка, и мы вернемся к вам совсем скоро.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, вот и подошел потихонечку к концу наш сегодняшний эфир. Пятничный, в преддверии праздничных выходных, можно так сказать.
1: Да.
0: Вот, поэтому мы без сожаления вас отпускаем. Не будем больше тратить вашего времени. Наслаждайтесь сегодняшним днем. Сегодня у нас много всяческих в городе мероприятий. И завтра, и послезавтра, и аж до 28 числа. Да?
1: Да, подробности, кстати, как всегда, в нашем телеграм-канале говорит и показывает Бобруйск. Поэтому обязательно заходим, там все есть. Все самое свежее, интересное. Поэтому обязательно подписывайтесь.
0: Поэтому прекраснейших вам выходных. Ну а мы с вами прощаемся. Поэтому что? Пока.
1: Пока-пока.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ об обеспечении пожарной безопасности. Документом утверждаются новые требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов. Кроме того, на МЧС возложили функции по координации деятельности молодежной общественной организации спасателей-огнеборцев.
0: Город.
1: Из долгостроя в торговый центр на пересечении Минской и Георгиевского проспекта открылась этажерка. Удобное месторасположение для покупок и развлечений ожидает высокую проходимость бобруйчан. Напротив есть остановки общественного транспорта, а для автолюбителей парковка на 240 машиномест. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Фермеры Молдовы вышли на демонстрацию. Они выступают против планов властей повысить НДС на сельхозпродукцию и технику с 8% до 20%. Аграрии предупреждают, увеличение налогов может серьезно ударить по малым и средним хозяйствам, ухудшить их финансовое положение и привести к росту цен на продукты. Ситуацию усугубляет отсутствие государственной поддержки сектора.
0: Вот это да!
1: Диабет может влиять не только на сердце, сосуды и почки, но и на работу мозга. Исследования показывают, у людей с болезнью деменция встречаются примерно на 60% чаще, а неоднократные эпизоды слишком низкого сахара повышают риск проблем с памятью и вниманием. Ученые связывают это с инсулинорезистентностью, воспалением и ухудшением кровоснабжения мозга. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 54%, атмосферное давление 750 миллиметра. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: сладкой радиоволне, и я поздравляю вас с наступлением главного дня недели – пятница. Это не просто день, это состояние души, согласитесь. Это финишная прямая рабочей гонки. Когда кофе кажется вкуснее, задачи решаются с каким-то особым летним азартом. Энергия на пике, предвкушение выходных прям витает в воздухе. А впереди нас ждут 2 дня солнца и приключений. Так что, может быть, вы планируете сбежать из города на природу, устроить пикник или просто выспаться и насладиться тишиной. Каким бы ни был ваш план. Главное, чтобы он принес удовольствие и перезагрузил батарейки перед новой неделей. Пускай этот день будет легким, а все дела решаются сами собой. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди много отличной музыки. И хорошее настроение на весь день обеспечен.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

Пятница в июне, друзья, это, мне кажется, вообще отдельный вид удовольствия. Это когда можно с чистой совестью отложить все рабочие дела. Ну, конечно, лучше для начала завершить эти все дела, чтобы выходные дни прошли легко и беззаботно, и просто наслаждаться моментом. А впереди два дня, которые пахнут скошенной травой, речной прохладой или просто кондиционером в душном городе. Главное, чтобы они были вашими, друзья. Так что выдыхаем рабочую неделю, вдыхаем лето и настраиваемся на отличный день. И пускай он будет таким же ярким, теплым, ну, как этот июньский рассвет. Ну, а прямо сейчас давайте насладимся нашими треками на Zephyr FM от Элли Фарбен и Дан Миллер.

Ну что ж, оставайтесь на волне 95.4, а впереди много интересного. Расскажу, какие же погодные условия.

0: не пропустите.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Вы на волне Зефир ФМ, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, в эту пятницу, 26 июня. А жара накроет запад Беларуси, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Сегодня в западных районах страны воздух погреется до 30, даже 33 градусов тепла. При этом на севере-востоке возможны дожди и грозы. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется всего до 26 градусов тепла. Возможен местами дождь и даже гроза. Так что готовимся, зонтики далеко не убираем, а ближе всего держим наши радиоприемники и включаем звук громче.
1: Так звучит город Зефир ФМ.

Думаете, что летнее солнце гарантия достатка витамина D? А вот и не факт. Ученые из Ньюкаслского университета провели исследование и выяснили, что это не всегда так. Они проверили почти 300 жителей севера Британии и пришли к интересным выводам. Оказывается, у пожилых людей уровень этого важного витамина может оставаться низким круглый год. Более половины участников старше 65 лет имели его недостаток, а для взрослых из этнических меньшинств с более темной кожей ситуация оказалась еще сложнее. Дефицит наблюдался даже в самые солнечные летние месяцы. Так что ученые считают, не стоит полагаться только на прогулки в парке, особенно если ты в группе риска. Лучше проверить свой уровень витамина D у врача и при необходимости подобрать правильную дозировку добавок. Так что, друзья, берегите себя и не забывайте, что лето – это не только загар, но и забота о здоровье. Ну а сейчас вернемся, давайте, к нашей музыке. С HD, Шарлотта Хеннинг и Феликс.

0: следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: 30 июня БелЖД проведет единый день пассажира. Мероприятие пройдет в формате прямой телефонной линии. Жители страны смогут обратиться с вопросами и предложениями по организации перевозок железнодорожным транспортом. Звонки будут принимать с 11 утра до 2 дня в контакт-центре БЖД по номеру 151.
0: Город.
1: В Бобруйске произошел пожар в непродовольственном магазине на улице Максима Горького. По прибытии к месту происшествия подразделения МЧС в здании было задымление. Посетители торгового объекта и продавцы находились на улице. Никто не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Причина устанавливается.
0: В мире.
1: Число погибших во время землетрясения в Венесуэле возросло до 235 человек. За помощью к медикам обратились более 4000 пострадавших. Под обломками могут находиться до 10 тысяч пропавших без вести. В зону бедствия направлены дополнительные подразделения поисковых команд. Привлечены войска. Мексика и Бразилия направили своих спасателей.
0: Вот это да!
1: Ровно 29 лет назад в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере. Твердый тираж был всего 500 экземпляров. Примерно 300 из них отправились в библиотеки и школы. Одновременно вышел и мягкий переплет 5150. Почти через три десятилетия это уже не просто серия романов, а одна из самых дорогих культурных вселенных в мире. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «Ватт», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. «Билд» – все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: В эфире самая сладкая радиоволна, с вами по-прежнему Наримята. И знаете что? Сегодня у лета небольшой, но важный юбилей. 26-й день самого солнечного времени года. Ну, вот по сути, это экватор сезона. Мы уже успели насладиться июньским цветением и первыми жаркими днями. А вот впереди нас ждет самый сочный и теплый месяц лета. Это, мне кажется, идеальное время, чтобы ловить момент, будь то спонтанная поездка за город, либо вечерняя прогулка на набережной, или просто, возможно, лишний раз посидеть на балконе с чашкой холодного чая. Лето не будет ждать, пока мы закончим все дела. Оно-то проходит здесь и сейчас, поэтому ловим каждый момент и наслаждаемся. И, конечно же, на фоне волны 95.4.
1: Сделано в Беларуси.

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос, срывая

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

Ну что ж, середина часа на Zephyr FM. И давайте же узнаем, что с уля там звезды гороскопа на сегодняшний день. А напомню, пятница, 26 июня, и гороскоп на сегодня говорит, что это тот самый день, когда Вселенная играет в угадай с трех раз. Что я хотела этим сказать? Эмоции скачут, и с этим придется как-то уживаться. Не стоит доверять первому порыву, особенно после... Если это порыв, все бросить и уехать, ну, не стоит, друзья. Зато творческая энергия. Так что рисуем, поем, выдумываем. Даже если работы бухгалтером, надо творчеством тоже заниматься. Люди вокруг будут слегка в тумане, но мы-то с ясной головой, правда? Ну, главное не перегружаться. Спокойствие, спокойствие, друзья. И только спокойствие. А верить гороскопу или нет, как всегда говорю, это, конечно, дело каждого. Но включать самую сладкую радиоволну и наслаждаться треками обязательно. Абракадабра, Леди Гага. Включайся.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В России запустили производство кроссовера Gelan J7 по полному циклу со сваркой и окраской. Автомобиль адаптирован к российским условиям, имеет усиленную антикоррозийную защиту и полный зимний пакет опций. Базовая переднеприводная версия с турбомотором 1,6 литра мощностью 150 сил и автоматической коробкой передач будет стоить около 37 тысяч долларов. Модификация с аналогичным двигателем и расширенным списком оборудования обойдется в 40 тысяч. Полноприводный кроссовер мощностью 186 сил с комплексом водительских ассистентов будет доступен за 44 тысячи.
1: Про машины для людей.
2: Чанган анонсировал старт продаж последовательно гибридного кроссовера Daypal S07, который получит усиленную антикоррозийную оцинковку и полный зимний пакет. Новинка мощностью 238 лошадиных сил способна разгоняться до сотни за 7,7 секунды, а ее батарея емкостью 32 кВт обеспечивает до 174 км пробега на чистой электротяге. Гарантия на автомобиль составит 5 лет или 150 тысяч км пробега, а на тяговую батарею 8 лет.
1: Дай газу!
2: На аукционе Meizum выставляют редчайший кабриолет Dual Chia 1957 года выпуска, созданный на базе агрегатов Dodge и Chrysler. Из-за сложного производства на двух континентах шасси везли из США в итальянское ателье Chia и обратно. Было выпущено всего 117 машин. До наших дней сохранилось чуть более 30 экземпляров, которые в 1950-х годах ценились звездами масштаба Франко Синатры. Данный раритет оснащен оригинальным 5,2-литровым мотором V8 Hemi мощностью 230 лошадиных сил. По прогнозам экспертов, стоимость лота на торгах составит не менее 250 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

кажется, дело идет к покорению температурных рекордов. Вы слушаете волну Зефира ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Беларусь готовится к пику аномальной жары. Предварительно его нужно ждать примерно 29 июня. При этом прогнозы по жаре все смелее. Например, показывают по югу-западу нашей страны аж до 43 градусов тепла. А по некоторым данным, таких значений раньше не выдавали. Другие прогнозы осторожнее, до 37 и 39 градусов тепла. Но рекорды все равно под угрозой, включая максимум 38,5 где-то градусов этой жары, зафиксированной в Гомеле еще в 2010 году. Интересно, как думаете, побьет рекорд или нет? Но лучше не надо. Мне, например, на данный момент погода нравится прямо вот сегодня. И не сильно жарко, и не холодно. Самая оптимальная температура. Ну и настроение также прекрасное в эту погоду. И, конечно же, настроение мы поддержим-то на волне Зефир FM, несмотря вообще на погодные условия. Слушаем, наслаждаемся Гудини от Дуа Липы.

0: часу. И, кстати, с 13 до 14 часов не забываем, наша традиционная игра в прямом эфире.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Первые знаки «Товар союзного государства» вручили 26 июня машиностроительным гигантам страны на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Новый статус присвоен карьерному самосвалу «БелАЗ» и электробусу «МАЗ». Торжественная церемония вручения прошла на уличной площадке Минского международного выставочного центра «БелЭкспо».
0: Город.
1: В рамках 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» хореографические коллективы Бобруйска провели мастер-класс для гостей из Чеченской Республики. Творческая встреча стала не уроком, а искренним обменным опытом. Подробности на Бобр Лайф.
0: В мире.
1: На северо-востоке японского острова Хонсю из-за мощного подземного толчка магнитудой 7,2 временно приостановили работу 114 начальных и средних школ. Сейчас в учреждениях проходят инспекционные мероприятия, специалисты проверяют целостность конструкций, ищут возможные трещины и оценивают состояние зданий.
0: Вот это да!
1: Ретроградный Меркурий возвращается. В сети обсуждают, как он повлияет на людей. В этом году подобное явление происходит уже второй раз. Теперь планета входит в фазу движения в период с 29 июня по 23 июля. В этот период людям рекомендуют не подписывать контракты и крупные договоры, отказываться от сделок с недвижимостью, не покупать бытовую технику и автомобили, отказаться от дальних путешествий и не брать кредиты. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Вы слушаете «Волну Зефир ФМ», и пришло то время, когда можно испытать свою удачу и поучаствовать в розыгрыше. Сегодня приз – это билет от цирковой компании «13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком, который приглашает на незабываемое путешествие, где на манеже рождается магия, а мы, зрители, становимся частью великого спектакля. Воздушные гимнасты, парящие над манежем, акробаты на спортивном батуте, отскоки, прыжки и приземления с участием в ритме нашего сердца. Эквилибристы, каждый баланс как доказательство мужества и точности. И более 30 видов дрессированных животных и птиц, верные талисманы сюжета с характером и обаянием. Впечатляющий Египет во втором отделении откроет перед нами загадочный мир. Яркие декорации, театрализованные постановочные номера и эксклюзивные костюмы, которые создадут всю эту атмосферу путешествия во времени. А что нужно сделать? Прямо сейчас слушать самую сладкую радиоволну и, конечно же, ловить от меня задание и отправлять ответ на короткий номер радио 9544. И также давайте немного поговорим о цирке, а именно об акробатических трюках. Ведь эти трюки были площадным и ярмарочным искусством когда-то в древности, и бродячие артисты выступали на улицах, площадках и ярмарках. Но с открытием первых классических цирков, например, амфитеатра Филиппа Асли в Лондоне в 1780 году, прыжки и силовые элементы стали официально цирковым жанром. А вам надо прямо сейчас угадать, в каком веке было первое выступление в цирке акробатов. Первый вариант в 15 веке, второй вариант в 17 и третий вариант в 18 веке. Отправляйте свой правильный, верный вариант ответа на короткий номер радио 9544 и выиграйте заветный билет на цирковое представление от компании «13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком.
1: Зефир ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что, продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Наримята. А разыгрываем заветный билетик в цирк от компании «13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком. Он приглашает на незабываемое путешествие, где воздушные гимнасты, акробасты, эквилибристы и более 30 видов дрессированных животных, также изящный шоу-балет и за улыбки и хорошее настроение будут отвечать колумбское трио. Проходить это мероприятие будет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная 45А. Ну а чтобы выиграть заветный билетик, нужно внимательно слушать мой вопрос, выбрать верный ответ и отправить в виде СМС на короткий номер радио 95444. А сегодня вопрос звучит так. В каком веке было первое выступление в цирке акробатов? Первый вариант – в 15 веке, второй вариант – в 17 веке и третий вариант – в 18 веке. Скорее отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 95444, ведь в конце этого часа уже определится победитель, который и получит билет в цирк от компании «13 метров» и совместно с Гомельским государственным цирком.
1: Дневной зефир.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 77.
3: ООО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов каландра, сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, операторов станков ЧПУ, операторов ПТС, перезарядчиков сборных станков, электромонтеров и других. Обучение на месте. Заработная плата до 3200 рублей. Полный соцпакет. Телефон +375 225 41 00 28.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша на Зефир FM. Ну, а разыгрывали мы билет в цирк от компании 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком, который приглашает, в свою очередь, на незабываемое путешествие, где на манеже рождается магия. Воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, более 30 видов дрессированных животных и птиц, изящный шоу-балет и, конечно же, за хорошее настроение будет отвечать клоунское трио. Все это интересное, незабываемое шоу пройдет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. Кстати, сегодня в пятницу будет представление в 6:30 вечера. Не пропустите, друзья, обязательно загляните и насладитесь этим шоу. А ну давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш призер и выиграл тот заветный билет. А чтобы выиграть билет, нужно было ответить на мой вопрос, давала несколько вариантов ответа, и нужно было отправить на короткий номер радио. Кто правильно ответил и, конечно же, быстрее всех, естественно, и победил. В каком веке первое выступление в цирке акробатов? Первое представление было в 18 веке. Элементы акробатики начали массово внедрять в программы европейских стационарных цирков, которые зарождались, вот, ну, как площадки для выступлений наездников и гимнастов. И давайте же узнаем, кто же победитель все-таки. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 83-89. Мы вас поздравляем! Ну что ж, обязательно дождитесь нашего звонка. Я расскажу, где и как можно собрать свой заветный билетик. Ну, остальные не расстраиваемся. Впереди также будет неделя розыгрыша. С понедельника по пятницу будут интересные призы. Так что оставайтесь на волне 95.4. Ну и прямо сейчас просто наслаждайтесь музыкой.
1: Радио без тормозов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко направил обращение к участникам 13-го форума регионов Белоруссии и России. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам, заявил глава государства в видеообращении на пленарном заседании.
0: Город.
1: В рамках недели молодежи и студенчества в Бобруйске прошел конкурс мод «Бьюти поколения». Модельеры показали, как с помощью творчества, индивидуального мастерства и вдохновения обычные вещи превращаются в произведения искусства и новое трендовое веяние. Подробности на boberlife.by.
0: Детали.
1: С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. МЧС напоминает простые правила безопасности. Выбирайте только предназначенные для купания места. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под присмотром взрослых. Не стоит заплывать слишком далеко от берега.
0: В мире.
1: Масштабные наводнения произошли на западе Индии из-за многодневных проливных дождей. Под водой оказался крупнейший город страны Мумбаи. Многие районы мегаполиса стали непроходимы. Из-за затопленных путей остановлено движение поездов, разрушены несколько дорог, частично повреждены с десяток домов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Ну, середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Ныне Мята. Ну, давайте поговорим немного об улыбке. Это не просто так хочу об этом поговорить. Есть отличный повод, доказано, что смех и улыбка снижают уровень кортизола, главного виновника нашего стресса ежедневного. Давайте вот проведем эксперимент. Вот прямо сейчас улыбнитесь, улыбнитесь себе в зеркало, улыбнитесь родным, близким, в конце концов, коллегам. Ну, я же не шучу, ведь действительно настроение улучшится и уровень стресса снизится. Так что давайте улыбаться и настраиваться на хороший лад на Zephyr FM.

0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: что, пятница в объятиях лета, мне кажется, это, пожалуй, лучшее, что можно придумать. Рабочая неделя подошла к своему логическому завершению, и впереди нас ждут выходные. Время замедлить ритм, отложить все срочные дела и просто насладиться моментом. Пускай эти выходные будут теплыми, солнечными и, конечно же, наполненными тем, что вы любите. А мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Напомню, с вами все эти 4 часа была Нелли Мята. Так что прекрасных вам выходных и услышимся уже на следующей неделе. А выходные будут отличными, ведь пройдет международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Всем пока!
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: С 1 июля вводится ежемесячный минимальный налог на профессиональный доход – не менее 45 рублей. Эта сумма уплачивается даже за те месяцы, когда заработка не было и чеки не формировались. Для получателей пенсии взнос 18 рублей в месяц. В случае, если физлицо не осуществляет деятельность, но все еще стоит на учете, то ему стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации в приложении.
0: Детали.
1: Штормовое предупреждение и красный уровень опасности объявлены из-за аномальной жары. Они распространяются на Гродненскую и Брестскую области. В воскресенье и понедельник температура может подняться до 39 градусов тепла. На оставшейся территории страны, напомню, действует оранжевый уровень.
0: Город.
1: Первокурсники Бобруйского механико-технологического колледжа внесли свой вклад в благоустройство города. Объектом заботы и трудового десанта стала территория санаторного детского сада номер 12. Ребята подсыпали свежий грунт на газоны, зеленые зоны и будущие клумбы. Подготовили площадки к дальнейшему благоустройству. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: Volkswagen в целях экономии планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Ранее производитель заявил, в целях экономии уволят 50 тысяч человек. В новой программе реструктуризации планируется увеличение числа отставок в два раза. В среднесрочной перспективе могут быть закрыты 4 завода концерна. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Минск принимает третий международный антифашистский конгресс. Дата его проведения совпадает с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Форум объединил участников из 36 стран. Это военные делегации, дипломатический корпус, экспертное сообщество и ветераны.
0: Детали.
1: Частное предприятие розничной торговли из Бобруйска, применив схему уклонения от налогов, недоплатило почти 400 тысяч рублей. Совместная проверка налоговой и милиции выявила сокрытие наличной выручки более 1 миллиона и выплату неофициальной зарплаты наемным работникам. Заведение получило уведомление о доначислении НДС, налога на прибыль и НДФЛ. Плательщик исполнил требования, недоимки поступили в бюджет.
0: Город.
1: Сегодня Бобруйск ждет насыщенная программа. В 16:30 на площади Победы пройдет церемония возложения цветов к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. В 6 часов начнется торжественное открытие международного фестиваля «Венок дружбы». Параллельно на уличных площадках хоккейного клуба «Бобруйск» развернутся концерты, выставка мастеров, торговые ряды и аттракционы. Вечером – дискотека. Мероприятия продлятся до 23:00.
0: В мире.
1: Аномальная жара, накрывшая Европу, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте, сообщила Международная климатическая организация. Во Франции, Германии, Италии, Испании и на юге Великобритании температура превысила среднегодовые значения на 5-12 градусов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность.

кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Что?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. Да минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Первые знаки товар союзного государства вручили машиностроительным гигантам страны на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Новый статус присвоен карьерному самосвалу «БелАЗ» и электробусу «МАЗ». Торжественная церемония вручения прошла на уличной площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Белавия возобновит выполнение прямых рейсов на остров Фукуок. Первые полеты запланированы на 13 и 23 октября. Периодичность – 2 раза в неделю, по вторникам и субботам. Чартеры на вьетнамский курорт – это сезонная программа. Apple значительно повысила цены на большинство гаджетов. В среднем прайс продукции вырос на $246 за устройство. Заметнее всего прибавили в стоимости компьютеры MacBook. Так, MacBook Air стал дороже на $200 и теперь стоит 1299. Самый дешевый iPad теперь обойдется в $449. Подорожали также умные колонки приставки Apple TV. Рынок отреагировал на повышение расценок снижением стоимости акций яблочной компании. За один день они подешевели на 6%. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $73.84 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 15. В дневные часы термометр покажет до 27 градусов тепла. Влажность 53%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Там пройдет встреча с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы взаимного сотрудничества, обстановку в регионе и мире. 30 июня БелЖД проведет единый день пассажира. Мероприятие пройдет в формате прямой телефонной линии. Жители страны смогут обратиться с вопросами и предложениями по организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Звонки будут принимать с 11 утра до 2 дня в контакт-центре БЖД по номеру 151. Город на Березине встречает гостей 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Старт был дан на площади Победы, где председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин, представители официальных делегаций и жители города возложили цветы к памятнику танку на могиле героя Советского Союза генерал-полковника Бахарова. В рамках недели молодежи и студенчества в Бобруйске прошел конкурс мод «Бьюти поколения». Модельеры показали, как с помощью творчества, индивидуального мастерства и вдохновения обычные вещи превращаются в произведения искусства и новое трендовое веяние. 28 июня у деревни Щаткова реконструкторы воссоздадут легендарную операцию «Бобруйский котел» 1944 года. Мероприятие приурочено к 82-й годовщине освобождения района. Зрители увидят ключевые эпизоды наступления, которое стало переломным в ходе Великой Отечественной войны. Первокурсники Бобруйского механико-технологического колледжа внесли свой вклад в благоустройство города. На территории санаторного детского сада номер 12 ребята обустроили клумбы, газоны, зеленые зоны и площадки. По 28 число будет ограничено движение по улице Карбышева от Апермана до Минской. 27 июня с 7 до 11 утра будет недоступен проезд по улице Комсомольской и Московской от Советской до Чангарской, а также по Социалистической от Московской до Интернациональной. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода, ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 15. В дневные часы термометр покажет до 27 градусов тепла. Влажность 53%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте бутикавто.бай.
6: Хотите крылья за спиной?
7: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
6: Откуда ты все это знаешь?
7: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
8: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.
9: Здесь.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В России запустили производство кроссовера Gelant J7 по полному циклу со сваркой и окраской. Автомобиль адаптирован к российским условиям, имеет усиленную антикоррозийную защиту и полный зимний пакет опций. Базовая переднеприводная версия с турбомотором 1,6 литра мощностью 150 сил и автоматической коробкой передач будет стоить около 37 тысяч долларов. Модификация с аналогичным двигателем и расширенным списком оборудования обойдется в 40 тысяч. Полноприводный кроссовер мощностью 186 сил с комплексом водительских ассистентов будет доступен за 44 тысячи.
1: Про машины для людей.
2: Чанган анонсировал старт продаж последовательно гибридного кроссовера Daypal S07, который получит усиленную антикоррозийную оцинковку и полный зимний пакет. Новинка мощностью 238 лошадиных сил способна разгоняться до сотни за 7,7 секунды, а ее батарея емкостью 32 кВт обеспечивает до 174 км пробега на чистой электротяге. Гарантия на автомобиль составит 5 лет или 150 тысяч км пробега, а на тяговую батарею 8 лет.
1: Дай газу!
2: На аукционе Meizu выставляют редчайший кабриолет Dual Chia 1957 года выпуска, созданный на базе агрегатов Dodge и Chrysler. Из-за сложного производства на двух континентах шасси везли из США в итальянское ателье Chia и обратно. Было выпущено всего 117 машин. До наших дней сохранилось чуть более 30 экземпляров, которые в 1950-х годах ценились звездами масштаба Франко Синатры. Данный раритет оснащен оригинальным 5,2-литровым мотором V8 Hemi мощностью 230 лошадиных сил. По прогнозам экспертов, стоимость лота на торгах составит не менее 250 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Зет. Зефір. Радіо
1: Зефір. Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень жаркого июньского вечера. Пятница, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий привет, объятия и море ласки моему любимому мужу Цейко Денису. Дома все хорошо, все скучают и любят. Хорошего настроения, береги себя. Безумно скучаю, обнимаю крепко, целую. Люблю, хорошего настроения и выходных. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Однажды ты обнимешь себя прошлого за то, что не опустил руки. Любим, целуем, обнимаем. Передайте, пожалуйста, привет Дмитрию Дубовцу. Будь на позитиве, береги здоровье, мы обнимаем тебя и любим. Твои родители. Свой жаркий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму посылает Дарья. Все у нас хорошо, сынок сегодня приехал из деревни, идем на шопинг. Завтра ждем тебя с утра, очень соскучились, безумно любим и очень крепко обнимаем. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Летит приветик из дома любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Милый, любимый, родной, дорогой, я хочу, чтобы ты знал, где бы ты ни был, я буду ждать тебя. Ты мне очень дорог, ты очень мне нужен, я хочу быть с тобой рядом всегда. Очень люблю тебя сильно и скучаю. Береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя, сладких снов, родной, люблю и скучаю. Летит солнечный приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, сегодня ходили к Маркуше, взяли велосипед очередной, и я уже буду кататься завтра на работу. Приветик отправлю, что просил вчера, положил, а мы очень сильно тебя любим. Скучаем, безгранично целуем, ждем хороших выходных, отличного настроения и вечерочка от всех наших. Огромный привет, доброй ночи, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Всем чудесных выходных желает Светлана Дегтярева. Передаю приветик в прекрасный город Бобруйск, родной Лешмат Женьке. Дождалась наконец-то, уже скоро, это завтра. Скучаю безумно, хорошего вечера и спокойной ночи. Крепко обняла, до встречи в прямом эфире. Всегда жду и люблю. Самый теплый и согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, смотри на этот мир и знай, в нем тебе все по плечу. У меня все хорошо, жду завтра в любое время. Лови миллион поцелуйчиков, 1000 обнимашек и 100 000 приветиков от всех наших. И отдельные от Катюшки, Кирочки и Марка. Скучающий домашний приветик летит любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милые, дети отдыхают в бассейне, я у зубного, бабушка Света приходила, не переживай. В понедельник поболтаем, береги себя, любим, обнимаем, целуем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Привет Макаренко Даниилу посылает Оксана, получила приветик. Про нашу дальнейшую жизнь поняла, к чему ведешь от родителей. Привет, люблю тебя, Макаренко, целую и крепко обнимаю. Еще пока твоя жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Спешу передать свой скучающий приветик любимому братишке Ледукевичу Александрову. А у нас жара, в остальном все отлично. Надеемся, и у тебя все хорошо. Желаю отличнейшего настроения, энергии и сил. Выше нос и помни, лучшее впереди. В понедельник жду в онлайне от родителей большущий приветик. Твоя сестричка. Летит нежный приветик, мой король Хайдар. Посылаю скучающий привет от твоей Алины. Я очень сильно тебя люблю и скучаю так сильно, что сердце разрывается. Ты моя радость и моя сила. Береги себя, сладких снов. Целую, люблю, мой кучеряшка. Каждый день думаю о тебе. Передайте привет моему любимому брату Роману. Хочу сказать, хоть мы не рядом, ты все равно каждый день в моих мыслях. Пусть у тебя хватает сил пройти путь и сохранить спокойствие в самых трудных моментах. Люблю тебя, жду встречи и звоночка завтра. Целую, сестра Настя. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, на выходные, наверное, поедем в деревню, передаю жаришку. В понедельник Алена с Тимушкой буду ждать тебя вечером. В остальном все как обычно у нас, Димик, спокойных выходных. Мы все тебя крепко обнимаем и очень-очень любим. Привет, наш любимый Савчук Максим. Максима, милый мой, надеюсь, у тебя все хорошо. У нас все отлично, мама после ночной смены на снова идет на работу. У меня выходные, вчера Сашка у нас была, ходили с ней гулять. Сегодня отдыхаю, попробую написать приветик. Желаю хорошего вечера и выходных. Сладких снов, мы очень сильно тебя любим и крепко обнимаем. Целуем, твоя семья. Хочу передать привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. У нас все хорошо, ты утром поднял настроение на целый день, рада была слышать. Сейчас пойдем на прогулку. Хороших выходных, мой любимый бусенок. Люблю, обнимаю, всегда с тобой, твоя любимая семья. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Снова летит. Любящий, согревающий приветик нашему любимому родному сыночку Александру. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Ждем Катю. Позитивных и прекрасных выходных, сыночек. Смотри только вперед, несмотря ни на что. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех невзгод и неприятностей. Береги себя, мы сильно любим тебя и ждем. Обнимаем всем сердцем и крепко целуем. Твои родители. Самый любящий и скучающий приветик любимому, самому лучшему мужу Димульке Арсеньеву. Очень сильно тебя не хватает хотя бы приветика или звоночка, особенно после встречи. Сегодня звонила Катя, потом все расскажу. Люблю бесконечно, нежно целую, крепко обнимаю. Твоя жена Любимка. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, ну очень рада была видеть. Жаль, что нельзя было телепортироваться к тебе. Бабуля все передала. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Нежный и любящий приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Вижу лучик в пути, это радует, зай. Дома все в норме, сделали шашлыков, установили новый бассейн. Покупались, отдохнули, посидели всей семьей, отпраздновали. От всех наших большой привет, обнимашки. Хороших и спокойных выходных. Люблю безмерно и очень скучаю. Обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
1: Радио «Без колонии».

0: Шалом.
1: Заряжаем тебя позитивом и отличным летним настроением вместе с программой Шалом. Да и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Димке Гордеюку приветик пятницы посылает жена, сынуля и друзья Викторовичи, пишет Тина Ковзель. Открытку получили, Наташа, очень благодарна. Стихи отличные. Завтра мы на шашлыки, папа звонил, тоже передавал хорошее пожелание. Короче, родной, люблю и целую, жду звоночек. Твоя. Нежный привет ты из Ковалей Большой, дорогому сыну Яневичу Роману от большой семьи. Дорогой мой сынок, все у нас хорошо, очень жду твоего звоночка. Как обычно, с нами Валера. Сегодня дед привез Ксюшу, так что большой привет от племянников. Все мы тебя любим, обнимаем и ждем. Мама! Приветик, наш самый любимый Максим Демчук, пишет Виктория. Сегодня ночью едем в Браслав, послала тебе приветик сегодня. У нас все хорошо, настроение отличное. Желаем и тебе такого яркого и солнечного настроения, как сегодняшняя погодка. Очень любим наш родной, хорошего вечера. Передаю привет самому любимому папе Павлову Евгению, пишет Алина. У нас все хорошо, сейчас с Матвеем у деда черешню собирали. Все, все передают тебе привет, любим и обнимаем. Передаю моему мужу Александру Дукорскому любящий приветик, пишет Оксана. Дома все без значимых изменений, я еду к сестре. В воскресенье жду звоночек, люблю, скучаю, к сердцу прижимаю. Твоя жена...

0: Привет сыну Андрею посылает любовь. Как погодка у вас? У нас плюс 40. Работаем до обеда, больше нельзя. Завтра выходной, едем в путешествие. Возможно, ты мне не дозвонишься, но попробуй. Папа в Бобруйске, я скучаю, обнимаю, мама. Летит приветик нашему кексику Кириллу Петровскому, пишет Юлия Филимончик. Малыш, у нас все хорошо, малышки доехали, уже плескаются в бассейне. Счастливые и довольные ждут папу, но пока только дядя и дед могут их поддерживать. Любовь моя, все у них хорошо, у меня, ну, как-то так, потом расскажу. До луны обратно, любовь моя. Димке, кстати, от мамы привет. Ну, а я еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного июньского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Вот привет Никите, Ахримчику и Краку Илье. Ребята, все будет хорошо, держитесь. От Сергея Чурака. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же написали нам сегодня здесь. А вот хочу передать жаркий летний приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Хочу пожелать ему хорошего вечера и настроения. Не грусти, радость моя. Ты у меня лучший мужчина на свете. Твоя Анютик. Привет всему морскому флоту номер 6 и каюте номер 9. Парни, мы с вами. От Никиты тоже привет. Встретил Якуба. Все хорошо, поехал домой. На связь только не выходит. Телефон в полете, но в остальном все по-старому. Держу за вас кулачки. Хороших выходных. Держаться, ваш Б. Передаю приветик Паше Ярошевичу от жены Кати и сына Вовки. Очень рады были видеть, уже скучаем безумно. Гостим у Наташи, а Илья защитил диплом. Ура! Береги себя. Мы очень сильно тебя любим и целуем. Передаем привет папе Сереже. Уже завтра вы будете самыми счастливыми. Через маму передаем наши крепкие объятия. Хороших выходных твои, Ксения и Александр. Летит скучающий домашний привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Потихонечку заканчиваю ремонт в зале. Завтра поедем на речку, шашлыки с друзьями. Скучаю и очень сильно люблю тебя. Самый теплый и скучающий приветик нашему Кириленко Никите. Братишка, сынок, как же мы уже соскучились. Скорее бы услышаться снова. Сегодня получили наконец-то твой приветик. Завтра уже отправим и тебе от всех приветики крепкие обнимашки. Твоя семейка Кириленко. Милый мой Максимус, отправляю тебе самый нежный привет. Я на дежурстве, но мыслями с тобой. У нас все хорошо, не переживай. На выходных плюс 34, настоящее пекло. Береги себя. Любим, скучаем, обожаем. Твои звездочки. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня очень жарко. Катюша, собираем в лагерь. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Срочно требуется твоя улыбка, твои объятия, твой голос. Диагноз – острая нехватка тебя. Лечение одно – думать о тебе и ждать встречи. Уже думаю, уже жду, уже почти в дороге. До завтра, мой родной, встречаемся в раю. Твое солнышко. Теплый летний привет летит Крюковскому Александру из жаркой Вены. Сыночек, любимый, родной, скучаю, жду встречи, надеюсь на лучшее, хороших выходных и крепкого здоровья. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, у нас все хорошо, ждем в понедельник до часа. У меня в час тренировка или после трех, обнимаем крепко. Маша и Санечка. Привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею, посылает Александр. Папуля, все у нас хорошо, не переживай, мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

0: 19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Пятничный привет для Пабина Александра Викторовича от мамы, сестры, бабушки и жены. Виктория Викторовна, к сожалению, в июле занята, так как посылает только виртуальные приветы. Скучаем, очень любим, держим за тебя кулачки. Много не кури, много не работай, береги себя и будь здоров. До встречи. Три хвоста машут хвостами. Привет папе Лопунову Александру. У нас все хорошо, на улице жаришка. Не скучай, не грусти, скоро все будет хорошо. И возвращаемся мы в нашу группу ВКонтакте, друзья. Там еще одно сообщение прилетело. А вот привет любимому брату Саше летит из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. Очень люблю тебя. Береги себя, все будет хорошо. Карпей передавал привет. Отличного настроения и душевных сил. Жду поезд. Скоро буду у родителей. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным пятничным вечерочком зарядить своих родных и близких отличным летним настроением и позитивом на все предстоящие летние выходные. Ну а пока послушаем Зиверт с треком 1%, далее Люся Чеботина и ее трек «Фараон», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Включайся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных, замечательных последних июньских выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем желаю яркого лета и только отличных новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник предпоследним июньским вечером. Пока!
0: 95.4 FM.

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мы так похожи мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

кусочки места забитых. И нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

стене часы. Тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.